Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 13 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 13 до 22 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько детей отдохнули в летних лагерях и какую птицу выбрали в Беларуси.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. В частности, стороны обсудили совместное производство самолета «Освей». Глава нашего государства поблагодарил собеседника за поддержку по автомобильному направлению и в авиационной сфере. Он отметил, что «Освей» востребован на общем рынке, а для Беларуси этот проект означает получение новых компетенций. В ближайшее время запланированы дополнительные встречи с руководством России для согласования оставшихся вопросов. Летняя оздоровительная кампания завершается в Беларуси. Итоги подвели в Министерстве образования. Так, в этом сезоне в республике работали почти 6 тысяч детских оздоровительных лагерей. В них отдохнули около 400 тысяч ребят. Особой популярностью пользовались палаточные лагеря военно-патриотического профиля. Более 4,5 тысяч студенческих отрядов предоставили работу почти 66 тысячам молодых людей. Заработок ребят составил от 400 рублей до 1500.
0: К новостям в мире.
1: Администрация США планирует аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз для иностранцев, которые подали запрос на получение убежища. Об этом сообщает ТАСС. Меры коснутся в первую очередь виз категории B1, B2, выданных за последние 10 лет. Госдепартамент объявит о решении в ближайшие недели. Аннулирование виз не означает немедленные депортации. Однако обладатели потеряют статус туристов или деловых посетителей и будут переведены в другую категорию. К новостям регионов. Жители Минской области обращались в Комитет госконтроля порядка 470 раз за первые 6 месяцев года. Об этом сообщили в самом ведомстве. Чаще всего жители региона волновали вопросы ЖКХ, дорог и работы чиновников. После вмешательства контролеров в деревне Логойского района отремонтировали водопровод. В Фаниполе восстановили канализацию, а в агрогородке Гатово утеплили фасад жилого дома. Сумма штрафов и возмещенного ущерба составила около 6 тысяч рублей. Также жители активно пользуются чат-ботом для сообщения проблемах. И в завершение выпуска. Птицу 2027 года выбрали в Беларуси. Об этом рассказали в Национальной академии наук. Участники могли голосовать на онлайн-площадках за одного из 4 кандидатов. Так, более половины всех голосов и статус птицы года получила золотистая щурка. Она сменит черного аиста, который был птицей этого года. Эта перелетная птица занесена в книгу Беларуси и гнездится в норах. Ее численность постепенно растет из-за потепления климата.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 52 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Так, что тут у нас? 7 часов и 9 минут, и мы не будем говорить, возможно, а скажем, наверняка. Нам всем хочется спать, да, кто-то еще остается в кровати, ну а кто-то уже плюс-минус на автопилоте готовится штурмовать этот день.
2: Но раз мы здесь, и вы тоже здесь слушаете нас, то вам нужна неотложная бодрящая помощь. Поэтому отложите мысли о кофе, иногда он действует, как, знаете, морковка для пони. И хоть мы не лошадки, но мы взбодрим и сделаем утро 26 августа хорошим, крепким и заряженным.
1: Поэтому всем огромный привет. И привет, с вами привет. Ведущие реаниматологи Юлия Умарова и Женя Тихонов. Мы запускаем наш эфир, и пускай вам, как и нам, в делах не мешает даже погода.
2: Я, кстати, так быстро образование высшее медицинское еще не получала.
1: У нас тут все происходит очень быстро.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха утром и днем от плюс 18 до плюс 24.
2: В Минске сегодня также переменная облачность без осадков. Температура воздуха утром от 11 до 14, днем до плюс 22.
1: Вот чувствуется уже, да, что потихоньку наступает время курток. Пока что легких, но уже кажется очень даже нужных.
2: Не то, что чувствуется, это ощущается на личном примере.
1: Да и куртки надеваются, куда же они деются. Ага. Если одеться, мы уже это с вами более-менее поняли, то как пройдет час, расскажем.
2: Расскажем прямо сейчас. Не будем откладывать ни в какой долгий ящик. Если вы готовы услышать ваше личное предсказание от звезд, тогда ждите конца этого часа. Время пролетит быстро. Ну, а знать, как провести этот день по мнению высших светил, ну, это удостоится только в улетном утре.
1: Соглашусь. Также в середине часа мы с вами еще раз бодримся. В середине часа с рубрикой «Вылетит и поймаешь». И сегодня наш личный дозаряд – это билеты в Папу Гайню. Не пропустите.
2: А пока будем ждать розыгрыша, также расскажем новость, что Вашингтон готовит сюрприз для туристов. Но вот вопрос какой? Не переключайтесь, расскажем и вскроем вот эти все тайны.
1: Хорошо, договорились. В общем, план намечен, волна тоже намечена, 97.4 FM. Главное оставаться с нами для того, чтобы бодрость была аж через край.
0: На

0: разбор полетов.
1: 7 часов и 17 минут. Кто-то уже в машине, едет на работу, надеясь, что пробок нет, а впереди целый день, который надо как-то пережить. Угу. А кто-то уже, возможно, листает новости, пытаясь понять, что в мире произошло, пока они спали. Так вот, мы облегчим вам задачу. Не надо листать ленты, не надо искать, не надо напрягать глаза в 7 утра. Мы все сделали за вас, друзья. Сейчас расскажем свежие новости к этому часу.
2: США собирается аннулировать до 200 тысяч виз.
1: Пара-пара-пам.
2: Бум! Да, 200 тысяч, по факту, это как целый город. Вот представьте, город людей, которые приехали в Америку как туристы, посмотреть на небоскребы, купить сувениры, сфотографироваться у Белого дома, съесть настоящий гамбургер, а потом подумали, а знаете, я, пожалуй, здесь останусь. Навсегда. Убежище даже запрошу себе.
1: Причем как туристических, так и деловых это коснулось. Ну да, там же Голливуд, круглый год лет и вообще американская мечта любого школьника.
2: Да, и получается, теперь американцы сидят, потирают руки, такие, да, так, стоп. Мы что, похожи на гостиницу, где можно бесконечно жить и бесплатно, главное? Вы приехали в гости на 2 недели, а теперь хотите остаться навсегда? Не пойдет.
1: И теперь они будут проверять, кто когда приехал, кто что подавал, кто на какой статус претендует. Мол, гражданин Иванов приехал в 23-м году, смотрел на статую Свободы и подал на убежище. Но явно не статуя его так вдохновила. Тут что-то нечисто.
2: Да, и получается, американцы обещают объявить все детали в ближайшее время. Поэтому мы будем за ними очень внимательно следить. Хотя, честно говоря, вот в 7 утра я лучше прослежу за тем, чтобы не остыл мой чай.
1: Но знаете, что я еще подумала? Может, это знак? Может, нам стоит активнее путешествовать по своей стране? Природа, архитектура, уютные улочки, добрые люди и ни одна, между прочим, виза не нужна.
2: И очень хорошо. Так что оставайтесь с нами на Минской волне, путешествуйте по Беларуси и, конечно же, слушайте хорошую музыку.
1: А мы встречаем эту среду вместе с нами, с улетным утром, Женя Тихонов и Юлия Умарова. Проведем вас по вот этому трехчасовому маршруту, дню без виз, без регистрации, только с хорошей музыкой.
2: Ну, правильно, потому что это среда, а не понедельник, в которую виза нужна.

0: празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров воды.

0: удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
1: Сашка, выходи скорей.
0: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
2: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
0: Смотри, как удобно.
3: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Природа уже очень хорошо подготовилась к осени, и такой погоды уже как-то особо сильно и утренних птиц-то не услышишь. Ну, в любом случае, у нас из студии точно не получится. Зато услышать других птиц можно с помощью нашей рубрики «Вылетит и поймаешь».
2: Сегодня то самое время, тот самый час, когда мы разыгрываем билеты, друзья, в попугайню. Это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и, главное, фотографировать. Приходите на Есенина 6, танцы метро «Малиновка». Ежедневно работают для вас с 10 до 9 вечера.
1: Прекрасное и уютное место, которое кажется, что вот то самое лето, оно всегда. Птицы заскучать не дают, всегда взаимодействуют. Так что и взрослым, и детям такое будет популярно, точнее, будет очень полезно. Детям, конечно же, понравится дописка.
2: Конечно,
1: ну, а взрослым просто, как знаете, умиротворение. И вот для того, чтобы попасть с помощью нас в попугайню, нужно пройтись по нескольким условиям. Первое, наверное, и самое важное, это внимательно слушать музыку на МВ-радио. Где-то среди песен вы услышите маленькую секретную фразу, которую мы попросим вас прислать нам в Viber, Telegram 8029-1010-307.
2: И главное условие, если окажетесь под номером 1, попадете в цель, то и заберете билеты в попугайню. Здесь самое главное — проснуться с утра пораньше и снять затычки из ушей, чтобы все, главное, правильно расслышать.
1: Ну что же, тогда мы полетели уже пока что в музыку. Ну а кто-то полетит в попугайню.

0: Хватит и поймаешь.
1: Я тут смотрю в интернете, и интересно, что в этом году белорусы выбрали птицу года 2027, очень пеструю и яркую, прям под стать нашему розыгрышу и билетам в попугайню.
2: Так, а ну-ка, поясни.
1: Золотистая щурка объявлена птицей года в Беларуси. Да, это потрясающая птица, действительно похожа на попугая. Я даже удивлена, что в Беларуси такие водятся.
2: Ну, слушай, мы тоже с утра похожи иногда на щурок из-за того, что у нас...
1: Да, у них как чуб стоит, как у нас прям.
2: Да, и глаза щурится, скорее всего. В общем, в любом случае, розыгрыш у нас уже проведен, рубрика VIP заканчивается, и переходим к подведению итогов. Сегодня фраза у нас была «Свободу попугаем», а тот самый человек, который оказался самым первым и быстрым, это Катерина Третьякова, номер которой заканчивается на 5976. Катерина, поздравляем
1: вас. Прекрасно. Мы тоже выбрали своего человека, который одержал победу в розыгрыше, а значит, забирает уникальный подарок. Это билеты на развлечения для детей и взрослых, попугай, где вы сможете встретить более 200 ручных попугаев,
2: которых можно гладить, кормить и фотографировать. Поэтому приходите на Есенина 6, станции метро Малиновка, ежедневно с 10 часов утра и до 9 вечера.
1: И наша отбивка секретная звучала следующим образом: «Свободу попугаям». Угу. Это касается и нас, Жень, с тобой, поэтому давай дадим свободу нашим слушателям, чтобы у них уши от нас отдохнули, и послушаем лучше музыку. А позже встретимся, расскажем, что нас ждет в гороскопе на сегодня.
2: В конце концов, возможно, гороскоп даст вам вашу личную свободу, скажем так, развяжет руки.

0: Гороскоп на удачу.
1: Среда, друзья, мы будем напоминать это еще не раз. Середина недели, тот момент, когда вы уже поняли, что понедельник был слишком оптимистичным, в кавычках, вторник слишком длинным, а до пятницы еще как до Китая пешком. И тут на помощь приходит гороскоп, поэтому слушаем и не осуждаем, что нас ждет на сегодня.
2: Овны, будьте открыты ко всему новому, но не торопитесь принимать решения. Сначала лучше все обдумать.
1: Тельцы, финансовая удача на вашей стороне. Возможен приятный бонус или даже неожиданная прибыль.
2: Близнецы, день общения и новых знакомств. Вы будете в центре внимания, так что используйте этот шанс для полезных контактов.
1: Наши тоже запишите 8029-1010-307. Mm-hmm. Знать такое надо, близнецы. Раки, эмоции будут на высоте. Возможны ностальгические воспоминания или даже разговор с близким человеком. Не избегайте его.
2: Это всегда очень важно. Львы, ваша энергия на пике, поэтому берите инициативу в свои руки. Карьера и лидерские качества сегодня особенно ярко проявятся.
1: Девы, а вот у вас день анализа и планирования. Хорошее время для решения старых проблем и организации дел.
2: Весы, гармония и вдохновение ждут вас. Сегодня особенно важны партнерские отношения, как деловые, так и личные.
1: Скорпионы, сила и интуиция на вашей стороне. Доверьтесь внутреннему голосу, он подскажет верное решение.
2: Стрельцы, день приключений и новых горизонтов. Возможно, поездка или неожиданное предложение, которое изменит ваши планы.
1: Козероги, практичность и дисциплина – ваши козыри на сегодня. Хороший день для решения рабочих вопросов и долгосрочного планирования.
2: Водолеи, нестандартные идеи и оригинальные решения. В этот день вы особенно креативны, поэтому используйте это для реализации ваших личных проектов.
1: Все сложится как надо, но и рыбы, день чувства и интуиции. Вы особенно чутко ощущаете настроение окружающих. Это, между прочим, поможет избежать в дальнейшем конфликтов. Так что действуйте по своему намеченному пути.
2: Ну что ж, у нас есть свой намеченный путь, и также здесь без конфликтов, потому что сразу после гороскопа мы переходим на небольшую рекламную паузу. А после уже музыкальная пауза. Аж до следующего часа. Не переключайтесь, дальше будет только лучше.
1: Просыпайтесь лучше.
2: Да, в конце концов, это был всего лишь первый час нашего улетного утра.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
4: Без возрастных ограничений.
5: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
6: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
5: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
6: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
5: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
5: Эй-гей-гей, доброе утро, страна!
6: Добрейшее!
5: Вы слушаете «Минскую волну», и наша обычная утренняя перекличка звучит следующим образом. Как ваше настроение? Кто уже проснулся, кто нет? Слушайте, интересно, а кто уже позавтракал? Может, вы уже успели выпить кофе? Действует или еще не дошло? Может, кто-то, как и мы, пьет капучино и считает, что это полноценный прием пищи?
6: Большая ошибка, между прочим.
5: Ошибка.
6: Говорят, что полноценный и правильный завтрак – это как заправить машину перед дальней дорогой. Если залить плохой бензин, то далеко не уедешь.
5: А у нас... В России так точно.
6: Именно так. Ну, а у нас сегодня дорога до самого вечера, причем с пробками. Бывает такое. Mm-hmm. Так что надо бы что-нибудь посущественнее, чем печенье в прикуску с чаем или с чем-то.
5: Да, вот говорят, что для тех, кто встает даже раньше солнца, завтрак можно разделить. Например, первую часть дома съедаете, вторую берете с собой, мол, чтобы не перегружать организм с утра. Звучит, знаешь, как план для очень организованных людей. Я таких видела только в Инстаграм.
6: Ну, а я в фильмах, где Древняя Греция фигурирует. Но мы все же взрослые люди, и все эти разговоры про здоровое питание, ну, они для кого-то, кто уже точно проснулся окончательно и бесповоротно.
5: Но мы вам не доктора, мы все-таки радио, и мы гораздо лишь планы наши выписывать и соблюдать.
6: Да, хорошо, если уж по ним, то тогда ожидаем сегодня обзор «Минской правды» вместе с Дианой Шипковской. Она будет к середине часа, все обсудим, что в свежем номере было.
5: Также будем с вами праздновать и обсуждать поводы на сегодняшний день, 26 августа. Они имеются, поэтому совсем скоро уже встретимся и пройдемся по каждому из них.
6: Так что давайте уже просыпайтесь окончательно, потому что у нас еще целый день впереди, и он должен пройти музыкально. Ну а утро должно пройти с Юлией Умаровой и Женей Тихоновым.

0: Итак, на сегодняшний день, на 26 августа, у нас есть чем удивить и порадовать. Музыка была, игра еще только впереди, ну а теперь мы погрузимся с вами в праздники. Может, кому-то удастся даже себя найти, поэтому подключайтесь.
1: Да, пока вы присоединяетесь, начнем уже отмечать день привлечения удачи. А почему сегодня, спросите вы? Все на самом деле очень просто. Один американский юноша проснулся и подумал, почему эта фортуна не постоянна? А вот возьму и буду искать удачу везде и повсюду.
0: Да, самое интересное, что дальше история с этой фортуной как-то очень резко обрывается. Но на самом деле, может, он просто нашел ту самую удачу и спокойно себе живет.
1: Возможно.
0: Было бы замечательно, кстати, узнать о нем какую-то информацию.
1: Стал миллиардером, филантропом.
0: Этого парня звали Илон.
1: Илон Маск.
0: Или как-нибудь по-другому. На самом деле,
1: нет. Ну ладно, мы рады за него, рады.
0: Еще просто совпадение такое, что у него в этот день как раз-таки день рождения. Поэтому подумал, почему бы и нет. Но в любом случае, мы надеемся на хороший исход этой ситуации и возьмем даже ее в пример. Потому что шансы всегда перед нами. Они здесь и они сейчас. Нужно лишь увидеть и взять свое. Так что пусть день будет и жизнь будет удачлива.
1: Да, так
0: даже
1: что
0: в такую погоду.
1: Вот идете по улице, посмотрите под ноги. Возможно, удача у ваших ног. А иногда рекомендуют, если вблизи все расплывается, отойдите подальше. Так ракурс, возможно, будет лучше, и вы больше увидите возможности перед собой.
0: Ну или купите очки, потому что, возможно, у вас астигматизм.
1: Ну или повесьте на люстру что-нибудь красное.
0: Советов
1: тоже говорят,
0: мы тут продавали уже,
1: привлекаете удачу, можно таким образом.
0: Ага.
1: Но помимо этого, есть еще у нас в календаре Международный день. Международный день актера сегодня отмечается.
0: Опа.
1: Кто бы что ни говорил, даже быть на виду уже непростая задача. Держаться молодцом, слушать режиссера, текст выучить в конце-то концов.
0: Ага.
1: Ну а главное, не быть похожим на персонажа. Ну и еще и вернуться обратно к самому себе потом.
0: Конечно же, конечно, не у всех актеров голливудская слава и гонорары.
1: И улыбка.
0: Потому что, ну уж тем более улыбка, потому что есть и актеры театральные в том числе.
1: Mm-hmm.
0: Есть актеры и бытовые, которые бывают устраивают истерики.
1: Я женщина, значит, я актриса, во мне 100 лиц и 1000 ролей, да-да.
0: Да, потому что, ну, в любом случае, ну, как бы это дано далеко не каждому. И у каждого, кстати, из нас есть топ своих личных лиц, идеев, на которых в любом случае он пойдет, чтобы с ними не выходило. Так что, если вы сам актер, то мы вас поздравляем. Ну, а для тех, кто только в быту, ну, можете пересмотреть любимые кинополотна. Кстати, у тебя, вот, Юль, кто, точнее, больше любимый актер?
1: Я уже сказала, я женщина, а значит, я актриса. Вот мой муж всегда говорит, а зачем нам ходить по театрам, по кино? У меня дома такие пьесы разворачиваются, что мама, не горюй.
0: Отлично, а еще и готовят плюсом. Вот это человек многостаночник, в общем, замечательно.
1: Да.
0: Лично за себя могу сказать, что у меня как такового любимого актера нет.
1: Угу.
0: С возрастом стало так, что и даже любимых кинополотен стало куда больше.
1: Их
0: поэтому
1: так мало в последнее время.
0: Наоборот, знаешь, я...
1: Много у тебя? У меня по пальцам пересчитать.
0: Чем дальше я смотрю классику, тем больше у меня любимых этих фильмов.
1: Ну, классика, она на то и классика, что она никогда не выходит из моды и от нее не устаешь. Но все же.
0: Наверное, из советских актеров, наверное, все-таки любимый Куравлев. Вот
1: Куравлев,
0: я не знаю.
1: Но он бесподобен, конечно.
0: Да, еще также Вячеслав Тихонов. Не потому что однофамилец, просто так оно вышло.
1: Я же говорю, мы актеры еще те, друзья. Поэтому отмечайте, как вам вздумается. Хотите Международный день актера, хотите день удачи, но помните, что...
0: А можно и совместить.
1: Можно совместить, а если вы еще сделаете это под нашу музыку, то вообще день удастся на все 100%.
0: Ну и на всякий случай, может быть, удача повернется к нам очень даже лицом, потому что скоро у нас в эфире Диана Шипковская. Она расскажет, было ли удачливая эта неделя для газеты «Минская правда».
1: Узнаем.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 529 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: радио.
1: Если улетное утро обещает что-то, то это железно. Если будет хорошая музыка, мы говорим точно так, то она обязательно следует. И если будет обзор «Минской правды» по средам, то он уже здесь, в виде, конечно же, Дианы Шипковской. Диана, привет тебе.
2: Привет
1: тебе, сегодня
2: тебе,
1: вся в красном. Ты как будто бы знала, что сегодня Международный день удачи, и притягиваешь в себя удачу, видимо.
2: Угу.
3: Доброе утро, ребята. Привет, мои ранние пташки.
2: Это
3: на часах 8:36, да, в эфире «Минская волна», наш обзор газеты «Минская правда». Мы тут уже с коллегами выпили по третьей чашке кофе, прилистали свежий номер, готовы рассказать вам, что интересного почитать, пока вы стоите, ну, где-нибудь в пробке на МКАДе.
1: Так,
3: допустим.
1: Надеемся, пока что их нету, потому что 1 сентября еще только через неделю, поэтому...
2: Пока еще все готовятся к этому акробатическому номеру, ну, а мы готовы уже вкушать новости с первых обложек
1: газеты. У водителей предпробочный шок. Вот такое.
3: Слушайте, «Минская правда» сегодня, как всегда, комбо. Тут тебе и серьезная аналитика, и жизненные истории.
1: Так.
3: И, честно говоря, там такая критика из ТикТока, что мы, как обычно, не смогли пройти мимо. А, в общем-то,
2: ну, давай,
3: рассказывай, вскрывай все боли. Рубрики. Я, да, вскрываю боли современных соцсетей. Кстати, Жень, ты видел материал про туалеты на автовокзале в Молодечной?
1: Ну, знаешь, как-то
2: мне нравится, что этот вопрос к Жене обращен.
1: Почему я?
2: Ты там чаще ходишь, что ли?
3: Я так и думала, что ты спросишь. В общем, под заголовком «А потерпеть до дома» про ситуацию. Гости города Молодечная жалуются в ТРЦ, что в 21:45 на вокзале все было закрыто.
2: Так.
3: Администрация отреагировала оперативно. Теперь в туалет можно попасть аж до 22:00.
2: Ну и что, там засмеяли в комментариях,
3: да,
2: тиктокеры?
3: Да, тиктокеры уже шутят. Прогресс, час жизни подарили.
1: Ну, не час, а минут 15. С другой стороны,
2: а чего ходить на вокзале в 10 часов вечера, если ты никуда не отправляешься?
1: Ну,
2: у меня вопрос.
1: Если ты никуда не отправляешься, это
2: если,
1: раз. А
2: да.
1: Во-вторых, ну да, на самом деле согласен, потому что 15 минут, когда очень хочется, это уже час.
2: Каждая секунда на вес золота.
3: Да.
2: Ладно, есть ли еще какой материал обсудить?
3: Да, переходим к стихии. Материал «Как непогода устроила боровлянам темную ночь». Там история про 53-го абонента в очереди в аварийку.
1: Так,
2: что это значит
1: там?
2: В аварийку?
3: Ну, позвонили по поводу того, что...
2: Все.
3: Да, по поводу того, что света нет. И это как, в общем-то, в очереди за новым айфоном отстоять в день релиза, наверное. Только вместо телефона у тебя в руках фонарик, романтическое настроение при свечах. А в Петришках, как пишут, ветер унес плавательный круг.
1: Так.
2: Уже вроде праздник Ильи закончился, все, купательный сезон закрыт. Кто там с плавательными кругами ходит?
3: В общем, представляю этот ролик в ТикТоке. Грустная музыка, летящий надувной фламинго под песню «Я улетаю».
1: Не, лучше уж Алена Свиридова «Розовый фламинго». «Дитя заката».
3: Если серьезно, спасибо энергетикам, они герои. Столько подстанций подняли. Ну, друзья, запомните, если увидели оборванный провод, 8 метров дистанции держите, это не шутки, и звоните, конечно, на 115.
1: Но это же далеко не все новости, которые у нас будут в выпуске, верно?
3: Да. Еще один заголовок, это новый закон о воде, в соцсетях паника. Неужели за дождь, который стекает с крыши на мой газон, теперь будут выписывать штраф? Представляю,
1: и
3: да.
1: Что
3: вот
1: там?
3: Стоишь ты
2: хотя
3: с ведром
2: такое...
3: под водостоком, а к тебе инспектор. Так, гражданин, что это у вас дождевая вода? Угу. Штраф за незаконное водопользование участка.
2: Ну, действительно рассматривают эту инициативу?
3: А, нет, мы можем успокоить всех дачников. Ох. Минприроды сказала, да, выдохните, дождевая вода не сточная, за нее платить не надо. Так что, пожалуйста, танцуйте себе под дождем, собирайте хоть бочки, хоть бассейны, закон на вашей стороне.
2: Ты подбодрила нас, конечно.
1: Так, единственное, что, я не понял в этой новости, это вот все-таки как до этого дошли? Вот, то есть, серьезно, ну
2: кому-то
1: уже...
2: мешала вода?
1: Кому-то мешала вода, которая стекает по трубе? Я что-то не понимаю. Может, это байка какая-то была?
3: Нет, не мешало, но люди вот как-то вот так вот напряглись по поводу
2: нормально
3: законов.
2: Поливала, зато газон, чего
3: да.
2: Возникать. Как... Ну, ладно, в общем, «Минская правда» держит руку на пульсе наших соцсетей. Диана, отличная подборка. Давайте уйдем на небольшую музыкальную паузу, а позже продолжим наш разговор.
1: О, какая командирка.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: утро на МВ-радио.
1: Внимательно следим за временем. 8 часов и 48 минут в Беларуси. Самое время закрепить пройденный материал обзором газеты «Минская правда». Диана Шипковская нам в этом поможет.
2: Всем доброе утро, молчите.
3: Это МХАТовская пауза.
2: Продолжаем наш утренний ритуал по средам или по средам. Как
1: по средам.
2: Кофе, прогноз погоды, чтение прессы. Да-да, мы снова заглянули в свежий выпуск «Минской правды». Казалось бы, солидная газета, серьезные темы, президентская повестка на второй полосе. Обратите внимание также на наш проект «Как живет Копольщина».
3: Так.
2: Но сегодня мы решили добавить немного перчинки.
3: Ну-ка.
2: Очень красивая современная верстка таблоидная в этом номере. Вот просто хочу обратить ваше внимание. Можно не просто почитать, но и полюбоваться, как вот поработали наши верстальщики.
3: Эстетику мы любим.
1: Я всегда завидовала людям, которые могут совмещать кофе и чтение газеты в бумажном виде. У меня это обычно заканчивается либо пролитым латте каким-нибудь, ну, либо чем еще похуже. Но здесь мы сделаем исключение. Давай, рассказывай.
2: Особенно удачно выглядит материал под заголовком «Синтетику запретить, нейросети разрешить» на 18-й страничке. Эта полоса посвящена образованию. Что ждет белорусских школьников в новом учебном году? Во сколько обойдутся родителям сборы в школу?
1: О, это актуально.
2: Тут полезная информация про финансы и внешний вид.
3: Так, хорошо. А нейросети здесь при чем в таком случае? Это получается, как-то они будут внедрены в школьную программу?
2: Я думаю, что да, частично. Частично можно будет, в общем-то, их использовать. Как-то очень по-умному читайте об этом в материале. Там
3: хорошо.
2: Все подробности. Все подробности есть. Еще одна трогательная история, способная растрогать каждого. В рубрике «Жизнь такая» про украинку, которой в Беларуси помогли восстановить утерянные документы. Заголовок так и называется: «Я перестала чувствовать себя невидимкой». Женщина поселилась в Борисовском районе. И, кстати, про этот город, ну, Борисов, она узнала с обложки спичечного коробка. Когда-то она, проживая еще в Одесской области, возила на Украину из Витебска, по-моему, из Витебска. Она покупала, в общем, эти спички и привозила, и там, видимо, продавала их.
1: Надеюсь, то ничего не разжигала и не баловалась.
2: На Украине нет своих спичек, чтобы вы понимали. И вот так вот она,
1: Но меня лично трогают такие истории, потому что вот обычно они ломают судьбы людей, а тут, получается, белорусы пошли на выручку, да, помогли.
2: Ну вот пожилая женщина, она теперь сможет, благодаря тому, что у нее есть документы, ну, она переехала давно, еще до войны, в Беларусь, сейчас она сможет сделать себе операцию, какие-то оформить, документы еще другие, которые ей нужны, пенсию получать и так далее.
1: Да?
2: То есть, ну, это вот
1: не
2: круто, что помогли вот наши, так сказать,
3: можно только порадоваться, а главное,
2: конечно,
3: порадоваться и также дополнительно, что такие новости у нас освещаются.
1: Браво!
3: Это, вроде, казалось бы, такая мелочь, а вот приятно.
2: Да, так что, друзья, читайте газету «Минскую правду», подписывайтесь на наши соцсети, заходите на YouTube-канал «Минская правда», «Политика Минская правда», и помните, что бы ни случилось у нас в газете «Минской правде», почти всегда вот позитивный вайб. Почти.
3: За уточнение спасибо.
2: И только проверенная информация.
1: Ну вот с последним ты точно не соврала. Спасибо тебе огромное за подборку. Середина недели прошла не зря, да, с новостями.
3: Абсолютно точно.
1: Будем и дальше держать эту планку. Встретимся уже на следующей неделе.
3: Ну а пока что все за свежим выпуском «Минской правды». Ну а если, как говорится, у вас просто сейчас нет возможности ее приобрести в ближайшем киоске или подписаться, то в таком случае портал mlyn.by для вас всегда открыт. Там те же самые интересные статьи. Ну а мы пока что уходим на небольшую рекламную и музыкальную паузу и встретимся уже в следующем часе.
1: Не скучайте.
0: Реклама на «Минской волне».
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

МВ-радио. Минск, 97.4 FM. На Минской волне 9 часов.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Влетаем в новый день на высокой ноте. «Улетное утро» на МВ-радио.
3: Доброе утречко. Салют всем слушателям Минской волны.
4: Привет, привет.
3: У нас сегодня ровно столько времени, сколько нужно, чтобы сделать все запланированное. Впереди целый день. А если еще не запланировали, сейчас самое время это исправить. И вообще, вот мы работаем, планируем, строим карьеру свою ежедневно. Но есть одна статистика, которая лично нас всех сдала с потрохами.
4: Говорят, что те, кто отправляет больше 5 нерабочих сообщений в день, показывают снижение эффективности на 27% по сравнению с коллегами. Такой работник начинает отставать по задачам, фокус теряет и переключается на больше развлекательный контент как способ избегания сложной работы.
3: Ну и главный вопрос эфира, а сколько нас таких? Я вижу, мы вас видим, мы это
4: слышим,
3: тоже вы.
4: Чувствуем.
3: Потому что вот все мы же иногда, ну это самое, да, скажем так, статистика писалась не про абстрактного Васю из соседнего отдела, она писалась про нас. Но мы не для того здесь, чтобы каяться, мы все-таки про музыку в первую очередь.
4: Ну да, с другой стороны, в конце концов, я в этом вопросе и статистики не участвовал никоим образом. Что это вы за меня тут решаете?
3: Меня тоже ни в какую мензурку не опускали.
4: Это какая-то очень странная такая вот
3: статистика.
4: Мы не 5
3: нерабочих сообщений в день отправляем, а 10.
4: Ну, нам достаточно здесь и на самом деле и 2 рабочих сообщений, потому что первое из них — это обязательно заглянуть в наш Инстаграм, потому что там решается, какая песня разбудит в эту среду. Поэтому голосуйте.
3: И также в этом часе будем разыгрывать билеты в развлекательный центр для всей семьи Pixieland. Поэтому кто давно хотел там очутиться, ваше время пришло.
4: Ну что ж, мы продолжаем. После небольшого перерыва и пары песен отправим счастливчиков в развлекательный центр для всей семьи. Ну а пока с вами Юлия Умарова и Женя Тихонов. Еще час на Минской волне.

0: Шифробот.
1: Ох, как же быстро уходит, однако, наше лето. Уже 26 число. Осталось-то всего ничего, 5 дней. И вот мы предлагаем сделать так, чтобы это лето все-таки еще успело как-то запомниться. И причем, что не только для одного человека, но и для всей семьи.
2: Да, сделать это мы сможем прямо сейчас. Игра «Шифробот» для этого и создана. Поэтому, друзья, разыгрываем билеты в развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. «Пикселенд» находится в торгово-развлекательном центре «Червинский», третий этаж. Работают без выходных с 10 утра до 10 вечера. Так что свой след и отпечаток вы точно успеете еще там оставить.
1: Да, замечательно. Но для того, чтобы это сделать, нужно сначала выполнить условия нашего сегодняшнего розыгрыша.
2: Давай, пройдемся.
1: Итак, напоминаю, нам сейчас всем нужно открыть Инстаграм, подписаться и посмотреть последние сторис, которые были там выложены. Как только вы увидите ту самую с 4 эмоджи, то ваша задача угадать, что же изображено. Как только у вас появится идея, присылайте ваши варианты ответа в Viber, Telegram 8029 10 10 307, а также можно и в Инстаграм, но только обязательно с пометкой вашего телефона.
2: И если так карты сложатся и звезды решат, что вам действительно нужны эти билеты, так, то награда, как мы уже и сказали, билеты в развлекательный центр для всей семьи достанется одному из вас. Поэтому, друзья, поближе к приемникам, погромче звук и вперед, а также поближе к нашим социальным сетям, вперед разгадывать шифр.
1: Напоминаем, что сегодня мы ищем человека под номером 28 и, конечно же, уже ждем ваших ответов. Но пока небольшая рекламно-музыкальная пауза.

0: реклама на Минской волне.
1: Ищите стильную одежду для себя и близких, когда вы по адресу: мужское, женское, детское, все в одном месте. Откройте для себя пространство комфорта и красоты вместе с магазином «Мир моды». Приходите. Город Минск, проспект газеты «Правда», 20.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И

0: Дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белого.

0: Итак, 9 часов 30 минут. Друзья, мы сейчас находимся на том самом этапе, когда даже самый строгий диетолог махнет рукой и скажет: «Да ешьте!» Потому что сегодня мы подводим итоги розыгрыша, и наш победитель точно почувствует себя главным героем той самой сказки, которую мы и зашифровали.
1: Ну, не столько сказки, сколько фильма обычного.
0: Ну, фэнтези,
1: да.
0: Но же все равно.
1: С небольшим сказочным подтекстом. Итак, сегодня у нас был загадан фильм Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли. «Чарли и шоколадная фабрика». По-моему, года 2004-го. Хорошее было время.
0: Ну, где-то так, да. Мне кажется, в этих
1: немножко,
0: годах.
1: Конечно, такая специфическая картина, но, однако, многие ее знают, что нас очень сильно и порадовало.
0: Ну, хотя бы про «Золотой билет» каждому известно.
1: Однако сегодня под победным номером у нас оказалась Екатерина.
0: О, все счастливчик,
1: верно.
0: Мы нашли вас. Поздравляем, вы заслужили билеты в «Пиксиленд», развлекательный центр для всей семьи. Там, конечно, Умпа-Лумпа не будет, хотя кто его
1: кто знает?
0: Да, нужно сходить и все лично проверить. Билеты есть, ждите звонок от нашего редактора.
1: Да, он расскажет, как забрать билеты в «Пиксиленд». И мы напоминаем, что такое «Пиксиленд» вообще. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. «Пиксиленд» в торгово-развлекательном центре «Червинский». Третий этаж без выходных с 10 утра и до 10 вечера. Так что, Екатерина, если что, напоминаем, что ваш номер заканчивается на 6680. Мы вас еще раз поздравляем. Это отличный шанс провести
0: это
1: лето.
0: Да, ваш золотой билет, которым вы стали обладать. А мы уже совсем скоро, друзья, будем подводить итоги нашего трехчасового улетного утра в удачной посадке и сделаем выбор в пользу одного из треков.
1: Поехали!

0: «Дачная посадка».
1: И вот еще пару мгновений наше улетное утро подойдет к концу. 3 часа полета, и мы уже переместились из начала дня в почти что его зенит. Но вы нас знаете, мы всегда завершаем наше утреннее шоу на высокой ноте. Даже несмотря на то, что по факту мы приземляемся. Кстати, сегодня посадка будет крайне лиричной.
2: Но она никак не повлияет на наше заряженное настроение, которого хватит еще сполна на целый день. Поэтому, друзья, да, удачная посадка. Самое время сделать выбор за одну из песен, которую вы хотите целиком послушать под конец нашего улетного утра. Сделать это можно, как всегда, в нашем инстаграме. Там есть удачный и удобнейший опросник. А также в наших мессенджерах.
1: Да, 8029-10-10-307 это наш вайбер и телеграм. То есть, где вам удобнее голосовать, там и голосуйте. Ну, а нам удобно слушать музыку, поэтому мы на это и переходим.
2: Лучше голосуйте сердцем.

0: Халипа влюблены. Один из лучших исполнителей на российской эстраде, который понимает, какими словами, каким тембром достучаться можно до самой прекрасной части нашего сердца. Да, той, что отвечает, конечно же, за любовь. Освежим чувства с этой песней. Если нравится, голосуйте.
1: Все наши социальные сети для вас открыты. Ваши голоса мы ждем. Но, с другой стороны, есть у него конкуренты, мне кажется, даже попопулярнее, посерьезнее.
0: Давайте сравним.

0: Женя Трофимов и «Комната культуры» с треком «Нравится». А вот это уже хорошо знакомое нам настроение.
1: Веселенькая такая.
0: Да, и ритмы тоже знакомые. Группа на самом деле отличнейшая, все еще очень продуктивна, также хороша и, видимо, даже совсем не собирается сбавлять никаких оборотов. Приятный вайб, легкое настроение, то, что нужно для того, чтобы пойти в новый день прям смело, но спокойно.
1: Если вы хотите, чтобы песня Женя Трофимов «Комната культуры» «Нравится» стала трамплином в этот день, то знаете, что делать. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Ну и, конечно же, не забывайте про наш инстаграм. Мало того, что подписывайтесь и следите за нами не только через приемники, но и через картинку, визуал, так и голосуйте в сторис. Есть все удобное для этого.
0: Ну что, пошли подсчитывать.

0: Удачная посадка.
1: А знаете, говорят, что время — это такой странный самолет, взлетает незаметно, летит на всех парах, а ты даже не успеваешь пристегнуться. Mm-hmm. И вот уже посмотрите, 9 часов 43 минуты, а мы завершаем наше шоу на высокой ноте.
2: И что я могу сказать? В любом случае, наше утро, наш будущий день нам уже с Юлей заочно нравится. И именно поэтому мы включаем сегодня Женю Трофимову и комнату культуры, но также, конечно же, потому что большинство голосов, хотя и с минимальным перевесом, все-таки было именно за этот трек.
1: Да, и поскольку эта рубрика исключительно про вас и про ваши желания, то ставим песню Жени Трофимова «Нравится», потому что нам нравится эта среда, да? Что может быть... Что может испортить нашу среду? Да ничего!
2: Поэтому нашу среду может только улучшить настроение, которое выдает эта песня. Поэтому на ней и завершаем наш сегодняшний полет. Всем большое спасибо. Главное, конечно же, оставайтесь на Минской волне, потому что рано или поздно мы снова сюда вернемся. В 7 часов, к примеру, завтра мы уже будем снова в эфире.
1: Ну а на сегодня все. Всем пока. Отличного настроения.
2: Пока-пока.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

0: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 13 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Комсомольская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, как продвигается уборочная кампания и насколько полезно заниматься танцами.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиева с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко отметил ее патриотизм и вклад в укрепление стратегического партнерства Минска и Баку. Он подчеркнул, что отношения двух стран являются образцом настоящей дружбы. Глава государства выразил уверенность, что деятельность Мехрибана Алиева продолжит способствовать реализации совместных проектов. Он также пожелал ей здоровья, благополучия и вдохновения. Аграрии Беларуси намолотили 8 миллионов и 700 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Всего по республике уже убрано 95% от общей площади посевов. Минская область лидирует по намолоту. Там собрали 2 миллиона и 300 тысяч тонн зерна. В счет госзаказа поставлено порядка 580 тысяч тонн продовольственного зерна. Также продолжается заготовка кормов и ведется подготовка к озимому севу.
0: К новостям в мире.
1: Около 74 тысяч потребителей остаются без электричества после шторма в Литве. Об этом заявили в энергетической компании ЭСО. По словам специалистов, этот шторм оказался на треть интенсивнее, чем предыдущие аналогичные явления. На пике стихии 22 августа без света были 268 тысяч человек. Восстановление электроснабжения всех потребителей может затянуться до конца недели. К новостям регионов. Дорожная служба Минской области начали подготовку к зимнему сезону. Об этом сообщают власти центрального региона. Заготовлено более 20 тысяч тонн противогололедных материалов. Для работы зимой также подготовили более 300 единиц специальной техники. Дорожники установят 1000 сигнальных вех и щитов для обозначения трасс. Уже устранено почти 38 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. И в завершение выпуска. Люди с танцевальной подготовкой лучше контролируют движение при виде счастливых лиц. К такому выводу пришла международная группа ученых. В эксперименте испытуемым требовалось вовремя затормозить реакцию. Так танцоры справлялись с заданием быстрее тех, кто не занимался танцами. При этом на нейтральных заданиях без эмоций преимущества у них не было. Также выяснилось, что танцоры реже сообщали о стрессе и депрессии. Авторы считают, что танцы могут быть доступным способом тренировки управления эмоциями.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 52 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на...

0: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 13 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» – музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем хит всех вечеринок.

0: трек «London Let Me Go» вышел в 2002 году, мой ровесник так-то. Он был вторым синглом с дебютного альбома Дэвида Гетты. Над песней работала целая команда авторов. Сам Гетта, Нед Скотт, Бенджи Воган, Крис Уиллис и многие другие. Тогда непривычный для слушателей жанр электрохаус только начинал завоевывать мир.
1: Что по рекордам?
0: Во Франции трек стал настоящим танцевальным хитом, добравшись до 4-го места в национальном чарте. Всего там было продано 376 тысяч копий. Трек получил статус золотого. Сам альбом «Just a Little More Love» добрался до 6-й строчки во Франции и стал дважды платиновым. Это был первый раз, когда Гетта пересек границу андеграунда и ворвался в мейнстрим. Сейчас хит живет полноценной жизнью в TikTok и Instagram Reels. Дэвид Гетта – один из самых популярных артистов в соцсетях с более чем 25 миллионами подписчиков, а его ранние треки переживают второе рождение. «Love Don't Let Me Go» — это точка отсчета. Трек, с которого начался путь человека, ставшего одним из главных диджеев планеты. Это тот самый звук ранних нулевых. Чистый, наивный, но уже заряженный той энергией, которая позже взорвет стадионы. Давайте подарим хиту новое звучание на русском языке.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого. Не брось меня.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как поддерживают многодетные семьи и где астронавты установили антенну.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ об утверждении официальных геральдических символов Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Документ устанавливает эмблему и флаг ведомства. В центре эмблемы размещен логотип ЖКХ, в нижней части – объекты городской инфраструктуры. Флаг воспроизводит изображение эмблемы. Наличие официальных символов будет способствовать сохранению и развитию традиций министерства. Около 93% многодетных семей уже получили единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Размер выплаты составляет около 160 рублей на каждого школьника. Всего помощь уже оказана более чем 104 тысячам семей на 210 тысяч детей. Общая сумма выплат превысила 33 миллиона рублей. Также помощь оказывается через адресную социальную поддержку и благотворительные акции.
0: К новостям в мире.
1: Госдепартамент США выделил почти 40 миллионов долларов на закупку беспилотников для Украины. Об этом свидетельствуют документы на портале госзакупок. В феврале управление по борьбе с наркотиками выделило 32 миллиона долларов. В августе общую сумму увеличили примерно до 40 миллионов. Средства направят на борьбу с наркотерроризмом и организованной преступностью. К новостям регионов. Комплексные командно-штабные учения Министерства внутренних дел идут в Минской области. Так, служащие отрабатывают различные сценарии и проверяют слаженность взаимодействия. Первый замглавы ведомства Юрий Назаренко вчера оценил готовность рабочих групп и заслушал доклады руководителей районных подразделений. Второй этап учений пройдет сегодня и будет носить практический характер. Основная цель – отработка оперативных действий в условиях осложненной обстановки. И в завершение выпуска. Астронавты НАСА и ЕКА завершили выход в открытый космос с Международной космической станции. Об этом пишет ТАСС. Миссия длилась 6,5 часов. Астронавты установили новую антенну для связи с Центром управления в Хьюстоне. В ближайшее время специалисты дополнительно протестируют работу этого устройства.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 52 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Летняя, сочная, малиновая, минская волна.
1: А вы знали, кстати, друзья, что за лучший образ вот в сочном малиновом вы тоже можете получить подарок от МВ Радио на нашем празднике 4 сентября. Нам исполняется 22 года, и это будет настоящий день варенья. 100 литров разыграем на главной летней площадке города у Дворца спорта, так что собираемся там. Еще раз повторю, 4 сентября в 18 часов все начнется. Приходите в сочном малиновом, придумайте себе наряды, мы будем рады вас там видеть и отметить сладким вкусным подарочком. Ну, а сегодня между делом здесь я, Ника Романова, и нам тоже есть чему порадоваться. Сегодня, между прочим, Международный день актера. Возможно, среди вас есть будущие, нынешние, может быть, не знаю, прошлых бывает, прошлый актер. Ну, может быть, да, во сне, может, кому-то приснилось. Сегодня тоже можно этому порадоваться и рассказать. А может быть, у вас и свой какой-то повод есть. На сегодня напомню, какое сегодня число? Потеряла. Я не помню, какое число. 26 августа. Кто родился, кто женился, давайте сообщайте. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Немецкое правительство вот тоже в бюджетах сводило свои там крестики, больше нолики, и решило недостачу пополнять весьма своеобразным способом. Сейчас будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: Правительство Германии планирует ввести налог на сладкие напитки. Величина налога, как ожидается, будет зависеть от количества содержания сахара, собственно, в этом самом напитке. Министерство финансов Германии в своем рабочем документе описывает многоуровневую систему налогообложения. Ух, как, понимаете ли, заморочились. Все для того, чтобы вы ж похудели, хотят они сказать своим жителям. Сладкоежки, вернее, сладкопишки разорятся, похоже, на этой инициативе. Пришла беда, откуда не ждали, получается. Мало того, что за сахар приходится лишними килограммами расплачиваться, теперь еще и это в разы дороже станет. Причем вот этот закон может затронуть, вернее, этот налог может затронуть больше продуктов, чем предполагалось ранее. В частности, налог будет применяться не только к газированным сладким лимонадам, но и к нектарам, смузи, напиткам на основе злаков, таким как овсяное молоко, а также к напиткам с сахарозаменителями. Ожидается, что в следующем году этот налог принесет бюджету больше 600 миллионов евро на минуточку, 650 даже там по каким-то подсчетам. У кого-то деньги не пахнут, получается, а в Германии не липнут. Вот так.

0: А знаете, друзья, что я сегодня выдала? Вышла утром в шапке, а на улице-то потеплело. Возможно, кстати, именно поэтому. Ну или по закону подлости. Но пусть лучше так, знаете ли, чем если бы сегодня снег пошел, правда же? Вот, кстати, подробный прогноз на сегодня по Белгидромету. Переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, местами слабый туман вроде как был, возможно, в первой половине дня. Ветер северный, северо-восточный, слабый до умеренного, максимальная температура воздуха плюс 18, плюс 24. В Минске переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный, слабый до умеренного, температура воздуха днем плюс 20-22, вечером плюс 14-17. Ну и самая, конечно, настоящая жара нас всех ожидает 4 сентября, потому что у МВ-радио вообще-то день рождения, и отмечать мы будем всем городом и всей областью, естественно. Знаю, что многие из вас уже планируют там быть, очень ждем. У Дворца спорта все собираемся в 18 часов. Ну, а подробная информация есть в наших многочисленных социальных сетях. Телеграм-канал, МВ-радио, Инстаграм, ТикТок, ВК, Одноклассники, Тредс даже есть, Ютуб, естественно. Так что заходите. Ходите, подписывайтесь, и всем желаем отличного настроения.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Сочное. Малиновое. Минск.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое событие пройдет в Мядиле и на что способны роботы.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ об учреждении юбилейной медали 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Медалью наградят делегатов органа и граждан, которые внесли значительный вклад в развитие народовластия. Напомню, в этом году исполняется 30 лет с момента проведения первого собрания. Сейчас ВНС является конституционным органом и основой стабильности страны. Награда призвана отметить заслуги перед обществом и государством. Новые нормативы по наличию отечественных товаров в торговых объектах вступают в силу с 10 сентября. Соответствующее постановление приняли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Документ требует, чтобы количество разновидностей товаров на полках обеспечивалось за счет продукции белорусского производства. В ведомстве пояснили, мера принята в целях национальной безопасности. Итоги применения новых правил обсудят на высоком уровне в конце года.
0: К новостям в мире.
1: Использование телефонов в школах запретят в России с 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве просвещения страны. Запрет будет действовать во время уроков. Исключения составляют случаи угрозы жизни или здоровью, а также экстренные ситуации. На переменах ученики могут использовать гаджеты по правилам, которые устанавливает школа. К новостям регионов. Гастрономический фестиваль «Мед и сыр» пройдет в Мядиле в эту субботу. Мероприятие состоится на пляжной зоне «Мое место». Гостей ждут тематические площадки с дегустацией сыров и меда, а также народные мастерские. Для детей организуют специальную игровую зону. Вечером запланированы квест-игра, концерт и дискотека под открытым небом. Праздник завершится огненным шоу. И в завершение выпуска. Китайский робот Цяньзяо завоевал золото в прыжках в длину на Всемирных играх гуманоидных роботов в Пекине. Его победный результат составил почти 8 метров. В каждой из трех попыток аппарат улучшал свой показатель. Успешных прыжков добились только 6 команд из 21. Отмечу, в соревнованиях участвуют сотни роботов из разных стран. Игры проходят во второй раз и демонстрируют стремительное развитие робототехники.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 52 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Между делом на МВ радио.
1: За неделю до осени кто-то начинает активно готовиться к новому учебному году, но это, скорее всего, даже не сами школьники, а их родители. Ну, а «Минская волна» готовится к другому событию, к своему дню рождения. И мы с коллегами очень волнуемся, если честно, как все пройдет. И очень хотим, чтобы вам понравился праздник, и чтобы каждый ушел с подарком. А подарков очень много, и партнеры отменные. Так что приходите на этот праздник жизни и музыки 4 сентября. Все начнется в 18 часов, а закончится ближе к 10 у Дворца спорта. Ну, а у нас в эфире здесь скоро начнется игра «Из песни слов не выкинешь». И у вас будет тоже прекрасная возможность уйти от меня не с пустыми руками, а с сумкой-холодильником от компании «Атлант М». Не пропустите и обязательно участвуйте.
0: Добавим драйва между делом.

0: на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ» в программе.
1: Выступления популярных белорусских артистов.
0: Караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

0: Сколько можно?
1: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
2: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
1: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
3: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
4: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
3: А на горячее?
4: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
3: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
5: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
6: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
5: Не ври! Мам, ты где?
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
9: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

напоминаю, что в этом часе кое-кто из вас может заполучить прекрасный подарок от компании «Атлант М» – автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп комиссии и возможность купить авто по выгодным финансовым программам.

0: сейчас, друзья, свет включен, а спектакль только начинается. И я уже вижу, полетели ваши ответы. Главное оказаться 25-м. Что же там запикано, чего ж так сильно желает Полина Гагарина, чтоб с ней сотворили? Давайте-ка соображайте. Вайбер, телеграм 8029-10-10-307 для смс 9704. Мне нужен 25-й. Не буди меня.
1: Песни слов выкинешь.

0: Кстати, совсем другая жизнь начинается, когда у тебя появляется автомобиль. Ну а чтобы приобрести его выгодно, обращайтесь в Атлант М, автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, автомобиль мы с вами, как понимаете, вот подарить вам не можем. Но обещаем и обещали, что будет у кого-то обязательно после завершения этой игры сумка-холодильник от компании «Атлант М». Есть у вас автомобиль при этом? Нет, абсолютно неважно. Итак, друзья, напомню, мы некоторое время назад слушали с вами спектакль «Окончен», фрагмент буквально Полины Гагариной. Ваша задача была определить запиканное слово. Ответы были, честно говоря, разные. Некоторые даже очень меня удивили. «Не буди» было, «без меня» было, «останови», но на самом деле она просила ее освободить, поэтому «освободи» и было правильным.
1: Правильный ответ.

0: а мне пора подводить итог, ставить жирную точку в этой игре сегодняшней и определять, кому же достанется сумка-холодильник. 25-й по счету с правильным ответом. Александре, 74-68, последние цифры номера. Саш, мы вас от души поздравляем, награждаем. Ну и, соответственно, в течение пары дней с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать свой заслуженный подарок.
1: Из песни слов выкинешь.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие нарушения выявила Генпрокуратура и что создали в Китае.
0: Новости.
1: Для Беларуси является высокой честью развитие всестороннего сотрудничества с Россией. Об этом заявил президент нашей республики на встрече с первым зампредседателя правительства России Денисом Мантуровым. Александр Лукашенко подчеркнул, данный вектор интеграции был определен давно. Глава государства заявил, что Беларусь не отказывается от двустороннего сотрудничества. По его словам, текущая геополитическая ситуация требует от двух стран активизации совместной работы. Нарушения в дистанционной торговле выявила Генеральная прокуратура Беларуси. На некоторых интернет-площадках продавцы оставляли за собой право аннулировать заказ или менять цену после подтверждения покупки. Такие условия ограничивали права потребителей и противоречили законодательству. Министерство антимонопольного регулирования приняло меры к устранению нарушений. Так, условия, ущемляющие права покупателей, были исключены. Прокуратура напоминает о необходимости внимательно изучать правила покупки и сообщать о нарушениях.
0: К новостям в мире.
1: Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эболы в Конго превысило 5500 человек. Об этом сообщает Национальный институт общественного здравоохранения страны. Число жертв заболевания составляет более 2700 человек. Только за последние сутки в республике зафиксировали более 70 новых случаев. Всемирная организация здравоохранения потребовала приостановить боевые действия в регионе на полгода для доступа медицинских бригад. Организация признала ситуацию чрезвычайной и оценивает региональный риск как высокий. К новостям регионов. Браконьера задержали в Вилейском районе за незаконную добычу лося. Об этом сообщила Госинспекция охраны животного и растительного мира. Нарушитель добыл животное в запретные сроки без разрешительных документов. Ущерб природе оценили в 900 базовых величин. При обыске у мужчины изъяли более 18 килограммов мяса, два ружья и боеприпасы. По данному факту заведено уголовное дело. И в завершение выпуска. Первую в мире систему на основе МРТ для работы с интерфейсом мозг-компьютер представили в Китае. Платформа получила название UMR Шэньгуань. Система объединяет регистрацию сигналов мозга, нейромодуляцию и оценку результатов в едином контуре. Она работает с разрешением до миллисекунд и с точностью менее миллиметра. Устройство предназначено для исследования и клинического применения в неврологии, психиатрии и реабилитации.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 52 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Света, объявляем лето.
1: А я вам так скажу, не только лето, но и сентябрь от заката до рассвета в Беларуси обещает быть зажигательным и увлекательным. Мало того, что на дне города в Минске 12 числа выступит Акмаль, в этом году столице исполняется 959 лет на минуточку, так еще и Минская волна тоже с размахом отпразднует свой день рождения чуть раньше, 4 сентября. И это будет настоящий день варенья, яркий праздник со вкусом вашей любимой малиновой волны на губах. Обязательно приходите, ждем всех на площадке у Дворца спорта. Вход бесплатный, свободный, сбор в 18 часов. Ну, а в этом часть между делом, кстати, у нас тоже будет кое-что интересное, увлекательное и развлекательное. И подаркодарительная игра «Факт или фейк» на кону. Билеты в ботанический сад на прекрасное мероприятие тоже в улицу Ежа. Оставайтесь, не пропустите.
0: Добавим драйва между делом.

0: встретились ночью и до утра. Oh, yeah.
1: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

0: Горячий хит from Paris to Rome на МВ Радио. И тут вот вопросик у меня возник. А нужен ли нам действительно этот самый Рим и Париж, если в Беларуси тоже столько всего интересного происходит? Где бы на это все время найти, все это посетить и посмотреть? Вот, например, финал летнего сезона пикника в улице Ежа пройдет 29-30 августа в Центральном ботаническом саду, объединяя фудкорт, живую музыку, кинотеатр и интерактивные зоны. Даже будут кулинарная школа, благотворительный проект «Добрая Ежа» и развлечения для всей семьи. Зажигай последние летние выходные вместе с нами.
1: Факт или фейк?
0: Ну и на кону у нас два билета на улицу Ежа, поэтому и будем мы разбираться в вопросе еды сегодня. У меня есть одно интересное утверждение. Ваша задача – понять, это достоверная информация или я это выдумала. Ну и прислать, соответственно, факт или фейк в качестве ответа на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 25-м по счету с правильным ответом, заберете подарок и пойдете получать впечатление удовольствия на улицу Ежа 29-30 августа. Итак, утверждение такое. Помидор – это ягода, клубника – это лжеягода, а банан – это ягода, которая растет на траве. Как вы думаете, это все факт или фейк?
1: Факт или фейк?

музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: хотите получить самые-самые яркие эмоции, необычные впечатления от последних дней лета, тогда приходите на финал летнего сезона пикника в улице Ежа, который пройдет 29 и 30 августа в Центральном ботаническом саду. Объединив с собой и фудкорт, и живую музыку, и кинотеатр, даже интерактивные зоны, будут кулинарная школа, благотворительный проект «Добрая Ежа» и развлечения для всей семьи. Зажигай последние летние выходные вместе с нами.
1: Факт или фейк?
0: Ну и давайте разбираться, что ж нужно было сделать и, главное, ответить, чтобы получить пригласительный на двоих на «В улицу Ежа». А у меня было для вас одно очень необычное утверждение. Ваша задача была понять, это факт или фейк, и прислать вот свой ответ в правильном варианте мне. Итак, заявляла я, что помидор – это ягода, клубника – это лжеягода, а банан – это ягода, которая растет на траве. И вы сейчас, возможно, многие очень сильно удивитесь, но это все абсолютно так и факт. С точки зрения ботаники, естественно, с точки зрения науки, помидор – это многогнездная сочная ягода, потому что он развивается из завязи цветка и содержит семена внутри своей мякоти, то есть по определению это ягода. Вот клубника, с точки зрения науки, это как раз не ягода. Красная сочная часть, которую мы едим, это разросшаяся цветоложа, если по-умному. Ну, а настоящие мелкие плоды, семечки снаружи, это вообще-то сухие орешки. Поэтому ботаники называют такой плод ложной ягодой или многоорешком. И малина, кстати, вот по этой же причине, как и клубника, тоже не ягода, а многоорешек. Вот так-то. Век живи, век учись. Банан, если с точки зрения ботаники взглянуть, это многосеменная ягода. Само растение банана – многолетняя трава с псевдостеблем. Вот. Так что нигде я не наврала сегодня вам. Ну да, мало было... довольно мало, вот среднестатистически, да, ваших правильных ответов, но 25-е все-таки случилось. Анастасия произошла именно в этот нужный момент. 34,79, последние цифры номера. Настя, мы вас поздравляем, вам достается 2 билета на «В улицу Ежа». Проведите время с удовольствием. Не забывайте до 29-30 числа, что вы должны быть именно там и нигде больше. Потом нам фоточку пришлите, мы за вас порадуемся. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор, расскажет, как забрать билеты.
1: Ловите яркое лето на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Музыкальная волна вашего настроения. Let's get down to business.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой праздник пройдет в Солигорске и как осваивают космос.
0: Новости.
1: Президент Беларуси одобрил проект соглашения с Зимбабве о сотрудничестве в таможенных делах. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Документ определяет формы сотрудничества и порядок взаимной помощи сторон. Также определены вопросы обмена информацией и взаимодействия по борьбе с таможенными нарушениями. Реализация соглашения укрепит защиту экономических интересов Беларуси. Переговоры поручено вести Государственному таможенному комитету. Доля белорусских автомобилей на рынке новых легковых машин составляет порядка 60%. Об этом сообщила Белорусская автомобильная ассоциация. По данным агрегатора, за первые 7 месяцев года белорусы приобрели почти 45 тысяч новых машин. Более половины из них собраны в Беларуси. Основная часть отечественных машин – это продукция завода «Белджи». Она занимает лидирующую позицию в структуре местного производства.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Молдовы продлило режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах. Об этом сообщает Молдпресс. В стране сохраняется сложная ситуация с топливом и водой. Запасов горючего хватает только на 8 дней. Около 30 автозаправок остаются без дизельного топлива. Такая мера будет действовать 30 дней. Этот режим позволяет властям оперативно вмешиваться, чтобы не допустить отключения воды и энергии для населения, больниц и школ. Новостям регионов. Солигорск готовится отмечать День города и профессиональный праздник горняков. Празднование стартует сегодня и продлится до воскресенья. Гостей и жителей ждут концерты, гонки на дракоботах и кинопоказы и забег «Шахтер Трейл». В субботу также состоится концертная программа с фейерверком. Завершится праздник литературно-музыкальным вечером. И в завершение выпуска. Китай запустил в космос 7 новых спутников. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Запуск был выполнен с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-6В. Ракета вывела спутники на орбиту. Все аппараты доставлены на запланированные траектории. Этот запуск стал 665-м для ракет серии Чанчжэн. Миссия прошла в штатном режиме.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 52 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: на «Минской волне».
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждает МИД Беларуси и каким навыком обладают собаки.
0: Новости.
1: Беларусь может усилить сотрудничество с Архангельской областью России. Об этом президент нашей республики заявил на встрече с губернатором региона Александром Цибульским. В частности, речь шла о взаимодействии в образовании, науке и военно-промышленной сфере. По словам Александра Лукашенко, Минск готов делиться технологиями, в том числе для арктической зоны. Также стороны обсудили совместные проекты в космосе и самолетостроении. Президент заверил, что все достигнутые договоренности будут выполнены. Информации о пострадавших или погибших гражданах Беларуси в Непале не поступало. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Напомню, в Непале произошло масштабное наводнение. Причиной стало таяние снега. Жертвами стихии стали 8 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Спасательные и гуманитарные команды направлены в этот регион. Белорусские дипломаты следят за ситуацией.
0: К новостям в мире.
1: США отправили Польше очередную партию истребителей. Об этом сообщил министр национальной обороны европейской страны. Речь идет о поставке 7 аппаратов. Сейчас польские военно-воздушные силы располагают 3 такими самолетами из 32 заказанных. Министр отметил, что поставка укрепляет не только возможности войск, но и общую систему безопасности. К новостям регионов. Организации и предприятия Минской области заготовили более 70 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов. Такими данными за 7 месяцев года поделились в ЖКХ Центрального региона. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период собрано более 33 тысяч тонн макулатуры, 11 тысяч тонн стекла и 16 тысяч тонн полимеров. Напомню, переработкой вторичных ресурсов в Беларуси занимаются специальные предприятия. И в завершение выпуска. Собаки начинают чаще моргать, когда видят, как моргают их хозяева. К такому выводу пришли ученые из Италии. В эксперименте участвовали 35 собак. Животные реагировали именно на знакомого человека, а не на незнакомца. Ученые предполагают, что моргание может иметь социальное значение. При этом оно не является намеренной коммуникацией. Пока остается неясным, является ли это формой общения или автоматической реакцией.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 52 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

носить. Между нами своя атмосфера езды. Тебе спустя много лет наша жизнь интернет. Да я в ней снова и снова.

Новое радио.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: У вас электромобиль, но вот зарядные станции поблизости либо заняты, либо их нет вовсе. Это не вопрос, а утверждение, потому что в ситуации низкий заряд не вовремя находился каждый, кто не на ДВС. Так вот, можно выдыхать, ведь у нас в Минске появился зарядочный хаб, очередной, между прочим.
0: Автособытие.
2: 25 августа на Долгиновском тракте 190, прямо у АЗС А100 недалеко от МКАДа, официально открыли большую площадку Forevo. Здесь 20 станций и 20 коннекторов, 14 стандарта GBT и 6 CCS2. Что порадовало больше всего? Со дня открытия и до 28 августа тариф на зарядку сильно меньше. 33 копейки за 1 киловатт-час. И это сразу на трех хабах. Долгиновский 178, Долгиновский 190 и Нагинтовта 3А. Итого, на этих трех точках 46 станций, которые могут одновременно заряжать до 56 машин.
0: АЗС.
2: Forevo надеется, что хаб разгрузит инфраструктуру Минска. О, Господи, а как все надеются-то? Плюс компания анонсировала также еще и свою цифровую платформу, чтобы искать и бронировать зарядки было намного удобнее. Напомним, что Forevo — это новое направление группы А100, а по стране у них примерно где-то уже, 260 быстрых станций. Так что, пожалуй, повод для спокойствия появился.
0: Личное мнение.
2: Все это, конечно, хорошо, но будет ли все это доступно? Сейчас, зная об акции, народу будет не протолкнуться. Три хаба на такой поток машин — это все еще очень мало. Но три, как говорится, на счастье. Уверен, что дальше будет только больше, а быть дождь из запросов не прекращался. Ну, понятно, что это вопрос времени, но как скоро их станет хотя бы десятка? Думаю, что уже через несколько лет мы с вами снова вернемся к похожей позитивной новости.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И не ленись, лучше зарядись.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Всем привет! На часах 17.06, у микрофона Вика Красовская. Вы знаете, все идет по плану, когда ты слушаешь «Минскую волну». А у нас, как всегда, есть хорошие новости, позитивные новости и даже сладкие, потому что мы 4 сентября будем отмечать свой день рождения. Приходите на площадь у Дворца спорта, если вы хотите увидеть те самые голоса. Да, как бы это странно ни звучало, но мы выйдем из студии, мы обнимемся с вами, мы сфотографируемся. И самое главное, в день рождения мы будем вас радовать подарками. Приходите в малиновом цвете, дресс-код, я считаю, это самое классное решение на вечер пятницы, потому что, когда ты наденешь на себя цвет фуксия, цвет розовый, он же поднимет настроение, он зарядит абсолютно всех, и у вас не будет повода грустить. Тем более, каждый уйдет с подарком, потому что 100 литров варенья, вы представьте себе, какой это масштаб, какое это количество. Поэтому, друзья, запоминайте, а лучше записывайте у себя в календаре 4 сентября 18.00 у Дворца спорта. «Минская волна» отмечает 22 года. Ну, а я целых 3 часа проведу вместе здесь и сейчас на «Минской волне». Будем разыгрывать билеты, кстати, в Дукорский Майон. Так сегодня в нашей любимой игре и вашей тоже перепелка. Ну, а в финале часа расскажу, что там придумал и предложил бывший министр экономики Франции. В общем, точно никто не останется без внимания. И запоминайте Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, если вдруг у кого-то сегодня важный повод передать привет, поздравления, ну или пожелать всего самого доброго родному человеку. Не стесняйтесь, не надо жадничать на хорошие слова и добрые дела.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

18, друзья, игра «Перепелка». Подарки, как всегда, на «Минской волне» не заканчиваются. И я готова отдать билет на две персоны в Дукорский майонток. Это выдатное место для семейных отпочинка. Усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамесные майстерни, 400-годовый дуб жаданий, засад, середневечный город, дамы и лазни. А еще активный отпочинок. Кони, катамараны, веровочный парк и середневечный тир. Подробязности на dukora.by. У нас в игре вы с легкостью можете забрать. Признаюсь честно, когда я была в перевернутом доме, мне было не по себе. Я человек, который быстро может впечатлиться чем-то нестандартным. Если вы ни разу там не побывали, обязательно сходите. Даже вы думаете, у вас хороший вестибулярный аппарат, этот дом скажет вам, посмотрим, проверит, в общем, вас на прочность. Ну, а я проверю ваши знания в музыке. Напоминаю правила игры «Перепелка». Нейросеть переделала популярный хит на свой манер, оставив слова прежними, не меняя ни капельки, ни слова, ни буквы, даже никаких знаков препинания. А вот музыку максимально изменила. Ваша задача — догадаться, кто спел песню, присылать ответ Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307 и оказаться 26-м по счету. Ну что ж, слушаем задание.

Ну да, даже в песне «Июльский свет», а у нас августовский вечер, но от этого не стало холоднее, наоборот, как-то даже мы ближе стали. Ну что же, кто спел песню, жду ответа. 10-10-307, 26-е победное, на кону билет на две персоны в Дукорский Майонтак.

0: реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы.

Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уж не знаю, дождемся ли мы подарка от природы к концу августа, но уж точно услышим оригинальную версию. Кстати, практически все ответили верно, лишь несколько случайных сообщений с неправильными ответами. Возможно, кто-то невнимательно услышал, либо что-то перепутал. Ну, давайте послушаем.

0: тот самый романтик с большой дороги Мурат Насыров. Песня «Кто-то простит». Ее, кстати, перепевали огромное количество раз. И даже мы приложили руку вместе с нейросетью. Ну, песня, я считаю, это должна жить вечно, потому что она как-то вот заставляет нас задуматься о многом. Ну, а я обязана прочитать имя победительницы. Зовут ее Светлана. Последние цифры номера 0980. Светлана, вы отправляетесь в Дукорский майонток. Напоминаю, что это выдатное место для семейного отпочинка. Усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, ремесные майстерни, 400-годовый дух жаданию, засад, средневечный город, дамы и лазни, а еще активный отпочинок, кони, катамараны, веровочный парк и средневечный тир. Подробязности на dukora.by. Обязательно туда съездите, отметьте Минскую волну, вот прямо вот возле перевернутого дома, обещайте мне, потому что там вы получите вот незабываемые ощущения, которые, наверное, нигде не сможете получить, потому что перевернутый вот этот формат жизни, в общем, все наоборот, заставит ваш мозг немножко сломаться. Ну, в хорошем смысле этого слова. Ну, а я совсем скоро вернусь и расскажу, что там бывший министр экономики Франции предложил. Поверьте, у вас будет шок.
1: Как дома шоу на МВ-радио.

Ну что, друзья, время рубрики «В курсе дела», и я рассказываю, как бывший министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, кажется, он вообще слишком буквально воспринял фразу «надо держаться вместе». В общем, мужчина на полном серьезе предложил объединить 6 стран ЕС в одну супер-мега-федерацию. В этот элитный клуб, кому, в общем, там за 300 миллиардов ВВП, он зовет Францию, Германию, Италию, Испанию, Нидерланды и почему-то Польшу. Ле Мэр успокоил. Стирать границы под ноль не будут, паспорта отбирать тоже. Уже хорошо. Но он хочет, чтобы эта шестерка создала тесный союз с общими правилами в экономике, безопасности и, барабанная дробь, очень важно, собственной столицей. То есть ЕС внутри ЕС. Матрешка такая государственного масштаба. Я уж прям вижу эти ожесточенные баталии за право быть столицей. Вот представляете, как немцы с их любовью к порядку пытаются договориться с итальянцами о графике работы ведомств, пока испанцы уходят на сиесту, а французы объявляют забастовку. Ну, что они там еще делать? Потому что круассаны в буфете новой столицы недостаточно хрустящие. Ну, поляки, возможно, в этот момент просто тихонько работают, делают что-то и все. В общем, Бруно Ле Мэр, видимо, переиграл в компьютерные стратегии на пенсии. Ну, чем ему еще тоже было там заниматься? Вот такие новости на данную минуту. Я же, друзья, с вами не прощаюсь. В начале следующего часа обязательно вернусь, расскажу, есть ли пробки в Минске, какой сейчас трафик на данную секунду. Яндекс.Сервис нам в этом всегда помогает. Ну и напоминаю, что в следующем часе будет еще разыгран пирог от компании «Ок-пирог». В общем, голодными мы точно не уйдем с эфира «Минской волны». Ну и, как всегда, море классной музыки. Ваш привет и поздравления. 8029-10-10-307 уже в следующем часе обязательно озвучу. Никуда не переключайтесь. Всем легкого, доброго и нескучного вечера.

0: Реклама.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: В чем сила, брат?
5: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
4: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
6: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
7: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Авторадио. Обстановка на дорогах.
1: Если вы сейчас в машине, наберитесь терпения, потому что ситуация на дорогах, ну, так себе. Давайте заглянем в сервис Яндекс и более детально и конкретно расскажем. 7 баллов. Ну, я бы сказала, это штатная ситуация для города-миллионника. И в центре города, как всегда, очень много автомобилей. Улица Ленина, пересечение проспекта Независимости стоит. Улица Кирова, затруднено движение. Маяковского, Аранская. На Смоленской очень длинная пробка. Улица Козлова, Первомайская, вам тоже отдельный привет. Ну и на улице Максима Богдановича, Янки Купалы, даже произошло ДТП. Там достаточно серьезный затор. Перекресток проспекта Машерова и Тимирязева, там тоже ДТП и длинная пробка. На Кольцевой могу вам сказать, что частично тоже автомобили стоят. Это район Снянки, внутреннее кольцо и внешнее недалеко от Экспобела. Друзья, будьте там тоже внимательными, потому что скоростной режим достаточно высокий, 90, как говорится, километров в час, поэтому нужно как-то сконцентрироваться за рулем. Ну а уж если вы остались дома или в офисе заработались, еще не помыли свою любимую чашку, то напоминаю, лучше никуда не торопиться, остаться с Минской волной. Я разыграю совсем скоро вкусный пирог. Поиграем в нашу игру «Что не так у шефа». Ну а в финале часа расскажу, чем таким новым увлеклись зумеры и что их сподвигло уйти в лес. В общем, как всегда, все самое интересное у микрофона. Этим вечером для вас работает Вика Красовская.
0: Обстановка на дороге.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: 18.22, и вы на Минской волне. Вот такие стихи умею сочинять. Ну а что, умеем, практикуем. Тем более на кону ок-пирог. А когда еда есть, знаете, в эфире, оно как-то веселее работается. Ок-пирог – это более 30 видов пирогов, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие, очень вкусные пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by. Напоминаю правила. Я читаю рецепт популярного блюда. Ваша задача — догадаться, что я добавила лишнее, и прислать ответы либо в Viber, либо Telegram по номеру 8029 10 10 307. Побеждает 26-е сообщение с правильным ответом. Сегодня в меню у нас легендарный суп жур, звезда белорусской и польской кухни. Суп с характером, кислинкой и вековой историей. Легенда гласит, что придумал его один очень скупой трактирщик. И местные жители решили проучить скрягу и наняли человека, который предложил пари. Он съест самый ужасный суп, который тот сварит. А если выживет, заберет корчму. В общем, скупец собрал все на кухне, что посчитал испорченным. Старую овсяную закваску, засохшую луковицу, обрезки старого сала и чеснок. Сварил это, подал, а гость съел все до капли, попросил добавки и забрал трактир. Суп оказался невероятно вкусным. Но, в общем, и главная фишка жура – это, конечно, закваска из овсяной или ржаной муки. Именно она дает этот неповторимый аромат. Поэтому, если я в рецепте буду что-то странненькое добавлять, оно вообще и не странненькое. В общем, древнейший рецепт сегодня прозвучит в эфире. И я уверена, что вы справитесь с этой задачей. Наверняка вы ели этот суп, как минимум, где-то в деревне у бабушки точно. Мне сложно, но я справлюсь. Читаю рецепт.
0: Что не так у шефа?
1: Для приготовления жура нам понадобится кислая закваска из ржаной или овсяной муки, чеснок, специи, овощной или мясной бульон, там морковь, петрушка, сельдерей, в общем, все понадобится, мясное наполнение, это колбаса, сырая свиная, лучше с майораном, это главный маркер блюда, маслины, копченая грудинка и много, конечно, специй, сметана для смягчения кислоты и придания кремовой текстуры. Что тут лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Минская волна на связи, игра, конечно же, «Что не так у шефа», где я нахожу необычное блюдо. Для кого-то они, знаете, повседневные, а для кого-то это впервые было услышано на «Минской волне». Мы все такие разные, но все-таки мы вместе. Нас объединяет, конечно же, жажда победы и для кого-то просто участие. Ну, бывают такие люди, но все-таки большинство, конечно же, сегодня боролись за тот самый пирог от компании «ОК Пирог». Победитель, конечно же, найден. Я, как всегда, прочитала рецепт, добавила что-то лишнее. Ну, а ваша задача догадаться, что туда идет, а что не идет и ни при каких обстоятельствах никогда не сможет быть добавлено. Ну что же, напоминаю, жур готовили. Основа, конечно же, кислая закваска из ржаной или овсяной муки, там чеснок, специи, бульон, конечно же, мясные маркеры наши известные, это и колбаса, и, конечно же, у нас грудинка была, конечно, без нее тоже суп не суп, а вот маслины, ну, никак не могли оказаться в нашем традиционном блюде. Много было, кстати, естественно, правильных ответов, но были и неправильные. А вот 26-е сообщение прилетело от девушки по имени Виолетта. Последние цифры номера 9228. Именно она прислала маслины. Маслины, ну, никак не могли быть в жюри. Ну, если только кто-то случайно их привез и добавил, они упали, не знаю. Но, в общем, не идут они в классический рецепт. Жур можно и нужно приготовить у себя. Тем более, я считаю, это такое сытное, калорийное блюдо, которое именно осенью, зимой супер популярны и актуальны, насыщают организм и, знаете, поднимают настроение. Итак, напоминаю, что партнер нашего розыгрыша – компания «ОК Пирог». Это более 30 видов пирогов, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные пироги точно понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на «Рыбалка 26». Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру плюс 375-29-956-05-22, а также на okpirog.by. Напоминаю, что наша игра «Что не так у шефа» в это время всегда на «Минской волне» идет. Запоминайте, записывайте, никуда не переключайтесь. Я немного позже вернусь в эфир и расскажу, зачем зумеры отправились в лес.

0: окунись в атмосферу лета с Минской волной. В курсе дела.
1: Помните, в детстве нас заставляли собирать ягоды на даче, и мы это просто ненавидели. Ну, бабушки в деревне все помнят. Так вот, забудьте, теперь это самый горячий писк моды. Люди массово возвращаются к собирательству. Да-да, зумеры и миллениалы, мы с вами отложили в сторону свои айфоны, вышли из онлайна и пошли в леса и городские парки искать бесплатные ягоды, грибы, травы, фрукты, ягоды, в общем, все, что найдется. В соцсетях этот тренд называют красивым словом «фораженг». А в ТикТок ролики с поиском съедобных, там, не знаю, лопухов, крапивы собирают миллионы просмотров, а запросы за год подскочили аж на треть. То есть люди интересуются. Причины максимально в духе времени. Все, надоело. Экраны, которые раздражают, светят нам в лицо, тоже хочется убрать подальше. Мозг плавится от новостей, голова просит перезагрузки. И оказывается, что сбор лесной малины, чеснока, сейчас вот сезон, не знаю, огурцы, помидоры все собирают, это бесплатная медитативная терапия. Уже появились целые грибные туры и мастер-классы по приготовлению какой-нибудь, закатки варенья, пиццы из грибов или из подорожника, кто там что найдет. Я считаю, ничего в этом плохого нет. Так или иначе, после 30 лет жизнь только начинается, хотя в известном фильме говорили, что после 40. Но многие сверстники мои уже активно закатывают, малиновое варенье, яблочное компоты, сок, потому что сезон яблок, в общем, у нас активный, поэтому ничего в этом плохого нет, и мы дождались того самого тренда, который называется «пощупать траву» в самом прямом смысле этого слова. Поэтому, друзья, медитируем, тем более это бесплатно. Пошел, собрал, закатал, еще на зиму что-то осталось. Ну, это просто песня. Ну, а у меня песен еще больше. Обязательно оставайтесь с Минской волной. Я еще целый час проведу вместе с вами. Подписывайтесь на соцсети. В Инстаграм не забудьте зайти и проголосовать. У меня очень интересный там сейчас назрел вопрос для наших слушателей. Во времена достигаторства вы на какой стороне? Вы тот самый достигатор, либо человек, который лежит на диване и чувствует себя максимально комфортно? В общем, будем обсуждать, будем читать ваши сообщения, ваши версии, кто вы, что вы и чем заняты. Ну, а я Вика Красовская, я на Минской волне, я вместе с вами, и уверена, что вечер этот для вас тоже такой яркий и сказочный, и немного таинственный. В общем, никуда не уходите, всем легкого, доброго, не скучного, а самого сказочного вечера.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Вечерний прайм-тайм продолжается. Всем привет, кто подключился к «Минской волне». У микрофона Вика Красовская. Я вот тоже виртуально всех обнимаю, кто плавно завершает этот рабочий день. Я знаю, что у нас трудоголиков предостаточно. И радио слушают не только дома и в машине, когда просто расслабляются, но и когда важными делами заняты люди. Или, в общем, вот те люди, которые неплавно завершают день, потому что тема, которую я сегодня решила затронуть, коснулась каждого, и много сообщений прилетело, потому что те самые достигаторы иногда мешают людям, которые любят расслабляться и жить по своему обычному, такому неспешному расписанию. И вот слушательница Юля написала: «Мой муж сошел с ума, записался на 3 марафона, учит китайский, а меня пилит, что я лежу на диване и деградирую. Я на грани развода. Меня достал этот бешеный достигатор». Ну, в общем, знакомо, когда близкий человек превращается в бизнес-коуч и начинает закручивать вам гайки. И сегодня мы с вами ищем баланс. Вы, в общем, на какой стороне? Успешный успех 24/7? Или здоровый, такой рациональный подход к своей жизни, когда в 10 часов вы ложитесь спать, когда у вас подъем неспешный 8-9 утра, никто вам в шею не гонит, и самое главное, вы сами себе не гоните, потому что мы для себя это те самые враги иногда бываем. Можете зайти проголосовать, в каком режиме вы проводите свою жизнь. Вот одна сторона наших слушателей — это те, которые действительно работают 24/7, закрывают дедлайны, учат языки, зарабатывают миллионы. В общем, такие достигаторы-победители. Либо же вам и так хорошо, работаете спокойно, без надрыва, главное — баланс, личная жизнь и вовремя лечь спать. И еще вот такая версия: я на грани. Мой партнер, коллега, муж, неважно кто, бешеный достигатор, который надоел со своими целями и мотивацией. В общем, сложно с такими жить. Это тоже часть людей, которым сложно иногда бывает. И, как правило, это близкие, родные люди, с которыми, ну, правда, вот как Юля, можно и развестись. В общем, пишите ваше мнение. 8029-10-10-307. Проголосуйте в Инстаграме. Я позже вернусь и прочитаю ваши сообщения, потому что их очень много.

0: МВ Радио. Как дома шоу на 97.4 FM.
1: Ну что, тема сегодня зацепила многих, и тех, кто является достигаторами, и тех, кто плывут по течению. Прилетели сообщения, которые я готова озвучить. Ну что, ленивцы, держитесь. В общем, ответка от достигаторов прилетела мгновенно. Олег написал: ребята, да если бы не мы, мир бы до сих пор в пещерах сидел. Моя жена хочет айфоны на Мальдивы. Но когда я прихожу со второй работы и предлагаю вместе пройти курс там по инвестициям, она кричит, что я душный. Кто-то же должен тащить семью к миллионам. И ведь Олег по-своему прав. Но главные аргументы вот той самой стороны движения жизни, только полный вперед. Если мир меняется быстро, остановился, значит, отстаешь. Для многих финансовая безопасность важна. Высокие цели сегодня – это комфорт завтра. Ну и, конечно же, самореализация. Скучно просто проедать дни от зарплаты до зарплаты. Но как же быть, если этот бронепоезд прогресса переезжает в личные отношения? И вот это уже тема, конечно, может затрагивать большое количество семей. Объясню. Когда мужчина работает, а жена создает уют, встречает его после работы, она не всегда хочет говорить о каких-то там инвестициях и в серьезных темах. Ей хочется побыть с человеком, которого она любит, которого она ждала, а он хочет, чтобы она тоже как-то подключалась и участвовать. Но это уже другое. Это совершенно другие материи мы затрагиваем. В общем, пишите ваше сообщение 8029-1010-307. Вы достигатор или живете с достигатором, или тот самый человек, кому вообще все равно, ему лишь бы его не трогали и дали спокойно лечь спать в 10:00, все, как он любит, по вечерам посмотреть свой любимый сериал, почитать книгу, и все, его все устраивает. Ему хватает зарплаты, ему хватает той должности, которую он занимает. И, в принципе, таких людей тоже много. Я тоже хочу услышать ваши сообщения. И зайдите в Инстаграм, проголосуйте. Мне все-таки интересно, кого большинство.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Тема вечернего эфира – достигаторы и отдыхающие. Ну да, по разным сторонам мы этой, как говорится, войны находимся. Но, в общем, чат раскололся на 50%. И хочу вам сказать, что психологи утверждают, за агрессивным достигаторством часто прячется тревога и страх остаться не у дел, а за тотальным отказом от цели – выгорание или страх неудачи. И вот главных три совета, вот я вам от экспертов даю, как не поубивать друг друга, когда муж достигатор, а жена рядом красивая, как в песне у Мии Бойко: «Он пашет, а я красивая». В общем, нужно легализовать разность. Ваш партнер – это не ваша копия. У него другой запас энергии, он имеет право, ну, все, что хочет делать. Запрещайте критику и с одной стороны, и с другой стороны. Достигатор не должен называть партнера диванным овощем, а любитель баланса не должен называть работягу роботом. Найти общую зону вне достижений. Найдите, не знаю, придумайте ритуал, где запрещено говорить о работе, целях и продуктивности. Ну, не знаю, кино посмотрите по пятницам без телефона. Сходите в кафе, обсудите семейные вопросы, не говорите о работе. В общем, вывод какой у нас? Мальдивы – это круто, но только если на них, на эти Мальдивы, летят здоровые, счастливые люди. То есть та самая пара, а не два уставших невротика. В общем, друзья, всем желаю ментального здоровья. Договаривайтесь, находите баланс, гармонию. Сейчас это модно. Колесо баланса нарисуйте, найдите, чего у вас больше, и будет вам счастье. Ну, а я совсем скоро вернусь в эфир и расскажу, какая погода будет завтра в Беларуси и в городе Минске.
1: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. О погоде.
1: Белгидромет обещает завтра на территории нашей страны преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, днем слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 7-12, местами 4-6. Максимальная днем 19-24 градуса тепла. В городе Минске ночью 9-11, ветер северо-восточный, а днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла, также без осадков. Ну что, друзья, я с вами прощаюсь до завтра. Желаю здорово провести остаток этого вечера. Наслаждайтесь музыкой, наслаждайтесь отдыхом, который у вас есть. Ну и в целом будьте благодарны себе и своей семье. До завтра, 17.00, вечернее «Как дома» шоу. Включайте, Вика Красовская должна вернуться. В общем, пока-пока.

0: Реклама на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио.

0: реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: без возрастных ограничений.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ-радио.

ночи только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Vibe. Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ Радио.